0: Хочуна Осама Вейланда 2023-ники Вейландадан бир сабак ятырсын жан устам, мен ушуну баалап
1: берсем. 2022-ки сенде этаж 25 деп калса, 50дан 55 миң атрап.
0: 50дан 55 миң атрапыда. Макул болду, рахмат, а? Кайсаржан бир видео, оо, эвет типкенсиз. А, сиз мушу машинаны бир машинанын илан экен го, бу кайсы автомобил, а? Шингуан ил. А, мушу автомобил тогурса да. 7-nji aynyň 16-njy güni resmi bazarga selindi eken. Kaysar janyň awtomobil. Hoşba Wilandany baglapdy.
1: Şuwa gynymyşynça Wilandany adapdy. 4 maýlyk bolup galsa 130-135, maýlyk bolup galsa 110-115.
0: Ha, maqul maqul boldy, rahmat. Nurustam.
1: Yuhar berip de karlygaş ýyllar goşýan ýetirip al.
0: Maqul boldy, rahmat sizge. Piyadiniki Yivi 510 niki bas qanç bulla atrafıda bulur iken de. Daha bizim o bir karayla tursun can ustam kuma evet koyduk.